0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ждать, я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей, мне нравится быть твоей. Все-таки найду

просто нет другой на земле такой, как она. И вот на краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать, нам ангел шепнет, пора, и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть я обойду белый свет,

просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

гроза, и ты, промокшая насквозь, спросил я подвезти, сказал, подвези.

летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.

0: вкусом. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

за бараком юга люто завывала. Но теплым был лесопромхозовский куток. Страна чугунный уголь на гора завала. А нам по кайфу настоящий чиферок. Нам обжигает губы кружки алюминий. Катаем сахар из пайки трюфеля.

базы кувраны, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чайчий ферок для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок. Когда братва по кругу пустит папиросу, и по душаночке тусуется душа, легко и просто все решают за вопросы, и рядом близкие по духу кореша. Чифирока, папироса, вот такой брат калинкор, сало, мыло, без вопроса, и по чифе разговор. Ватник, ватник, сила.

ржанемся к лишеням терпеливый. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне. Кого сломает лагерь, а кого поднимет? Кого по глупости поставит и к стене? Чефирок, а папироса, вот.

0: реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 80 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки сведенные холодом, нежно к тебе протяну и навсегда успокоенный камнем отправлюсь ко дну. И навсегда успокоенный камнем направлюсь ко дну. Там глубина необъятная, целая миля до дна. Буду глядеть я как по небу, пьяная.

буду лежать я на дне морском, в груди холодных камней. Вот что такое романтика жизни бродячей моей. Вот что такое романтика.

0: потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой. Даже твою фотографию вырвет акула с рукой. Ой-ой-ой. Даже твою фотографию вырвано было с рукой. Ой-ой. Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Фасон. Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
8: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходят неконтролируемые подтекания.
7: Из-за чего это происходит?
8: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
7: А чем это грозит?
8: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
7: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
8: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
7: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
8: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору. Сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
7: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у того,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая.

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у
1: Реклама. Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

речка стелется, канителица. А речка в тайге, как дорожка, гладкая, гладкая. Дома ждет меня, ждет у порожика, сладкая, сладкая. А вот

Свеча, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
2: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
1: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

кем пересудя, мудрою качая головой. Удивлялись правильные люди, что же он неправильный такой. Ах, ошибки каверзная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-79. Город Москва, 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Внимание всем! Мужчин, ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Командер». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Командер» абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. И возраст значения не имеет. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности, и они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Командер» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Просто позвоните звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Перовско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

грешность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать столь

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе порядки получения на aurora.ru 18+.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Софинспротайк». Декларации на сайте наш.ру.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею. Вы дождь, промочивший бродягу до нитки, вы солнце, которое тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

бы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман. Случайный роман, случайный роман. Почему же так сердце

непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая, не раскрытая, не предавшая, непрощенная, не созревшая, не крещенная, не сумевшая.

обреченная, не любившая, не смущенная, не добившая, не нашедшая, не понявшая, не прошедшая, не познавшая, слезами неба.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

чужая история, мне твоя и моя милей, где под звуки ночного прибоя

серебро. Это залетный бес врезался мне в ребро. И это все не так просто, как раньше казалось. Это, видимо, просто меня не касалось. Но лишь только коснулось, все сразу случилось. Ты в ответ улыбнулась, и солнце включилось. И к нему подключилось.

радио «Шансон». Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе,

7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 420 тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей с начала сезона. Это примерно на 7% меньше среднего многолетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре. Наибольшее количество обращений зафиксировано в республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях. По словам медиков, новый пик высокой активности клещей начнется в конце августа-начале сентября. Роспотребнадзор призывает соблюдать меры профилактики и рекомендует при укусе клеща как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. Россияне уже с 1 сентября смогут оплатить проезд в общественном транспорте через МАКС. Это расширит круг привычных вариантов оплаты, но не заменит их, отмечают представители Министерства транспорта. Билеты можно будет купить заранее, а посадка будет проходить быстрее. Также сократится число расчетов наличными. Новый способ позволит избежать спорных ситуаций с непройденной оплатой или отсутствием карты. Новая функция уже доступна в тестовом режиме в Новосибирской области. Чтобы ей воспользоваться, необходимо оформить цифровой ID в МАКС, привязать его к аккаунту на госуслугах, зарегистрироваться в чат-боте специального транспортного сервиса, выбрать новый способ оплаты и настроить проездной. После этого нужно только отсканировать QR-код на валидаторе, и оплата по проездному или карте пройдет. Московские центральные диаметры планируется продлить до 3 регионов – Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что речь о сложных проектах, но они принесут пользу людям. Расширение маршрутов МЦД коснется примерно 30 миллионов человек. По словам Собянина, эти планы реальны и реализуются совместно с федеральным правительством. В свою очередь, заммэра Максим Лексутов заявил, что москвичи стали почти в два раза реже обращаться в кассы на станциях МЦД, пользуясь современными методами оплаты проезда. Курс доллара на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек, юань стоит 11 рублей 97 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ночка темная уж отступила, и все, утро вступает в свои права. Сейчас в столице немного пасмурная погода, поэтому взбодриться несколько сложнее, нежели вчера. Ха, но разве нам это помешает начать этот день прекрасно? Вы в компании «Радио Шансон», Денис Денисов у микрофона, бодримся. Все, по щечкам себя постучали, с вами поздоровался. В путь, в добрый, успешный путь.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутин.

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Группа «Воровайки» только что на волнах радио «Шансон». Ну что, календарь-то мы перевернули, а что же сегодня будем отмечать, праздновать? Ну, давайте пройдемся по гастрономическим событиям сегодня. День кускуса, день устриц и день зеленых перцев. Что выберете себе для застолья этой замечательной среды? Не знаю, но точно что-нибудь вкусненькое. Всем приятного!

0: улыбнешься осторожно.
1: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе, порядки получения на aurora.ru 18+.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
4: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
5: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
2: Застройщик ООО «Созыв Инстрой». Проект на сайте наш.ком.рф.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

А жизнь она халвы не раздает, а чаще нас за шиворот берет. А жизнь всегда и в случае твоем

чего же не хвалить, когда есть чем, и оптом даже поделиться, когда он тоже есть. Господа хорошие, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» состоится в Москве в Лайф-арене 14 ноября, распахнет свои двери, и вот там-то будет настоящий праздник танцевального шансона. Наши любимые звезды будут радовать и баловать вас, самые близкие расположения для того, чтобы видеть их танцевать, практически рукой касаться на танцполе, очевидно. Или сповал там тоже будет, и Татьяна Куртукова, и Шаман, и Владимир Ждамиров, и Григорий Лепс, Стас Михайлов, Воровайки, Чепик, Кола. Лайнап раз.

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

Эпоха не цвета того букета роз, что вам я подарил. Лишь только боль потерь, да тонкий лучик света и море ваших слез, когда я уходил.

Я буду так хотеть и жаждать нашей встречи. Молитесь за меня на совесть и на страх. В Париже тот же март и даже те же розы. Музыка звучит из каждого окна. Заброшенный ломбард, ненужные расспросы. Поверьте, мы без вас свобода не нужна.

дальних берегах. Я буду так хотеть и жаждать нашей встречи.

тут уже Москва, дешевый ресторанчик, оставшийся стоять с тех самых юных пор. Мой фея волшебства, а я простой карманщик. Да только вот теперь не Виктор, а Виктор.

дальних берегах. Я буду так хотеть и жаждать нашей встречи.

Вот так работаешь всю неделю, столько дел уже свершил, горд собой. Смотришь на календарь, а только среда. Да-да-да, на календаре именно этот день недели. Экватор. Ну а что, это репетиция пятнички всенародного праздника нашего. 7.50, время московское, 5 августа. День чудесный. Как минимум для танго. Как минимум для компании. Радио Шансон.

Выйду за околиц, сердце беспокоит. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.

0: шансон.
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Продажи полноприводных машин по итогам первого полугодия установили в России новый рекорд. Было продано более 260 тысяч таких авто. Доля автомобилей с полным приводом составила почти 43%, сообщил Ленте.ру автоэксперт Артем Самородов. Лидерами стали внедорожники, которые в принципе не выпускаются в моноприводном исполнении. В модельном ряду официально представленных китайских марок почти нет вариантов с передним или задним приводом. Более 150 предприятий в России выпускают школьную форму. Мощности отечественных компаний позволяют производить весь основной ассортимент таких товаров. Они соответствуют требованиям государственных стандартов и технических регламентов, рассказали РИА Новости в Минпромторге. Ведомстве отметили, что последовательно реализуют меры господдержки предприятий легкой промышленности. Они помогают модернизировать производство, расширять ассортимент и увеличивать объемы выпуска школьной формы. Айтишники и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за тотальный диктант, уступив только филологам и лингвистам. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе акции. Также лидируют работники сферы искусства и креативных индустрий. Как отметил директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков, в компьютерной сфере очень резко выросло значение русского языка. Сегодня знание русского для программиста едва ли не важнее, чем знание языков программирования. В следующем году «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек, юань стоит 11 рублей 97 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Основа всего – это наше здоровье. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, здравствуйте всем. Желаю я, Денис Денисов, и он от меня прямо-таки хорошие новости. Благодаря Виктору Королеву, нашему задорному дарителю настроения и светочу опыта житейского. Новая песня. Услышьте это первыми на волнах душевного. Растопи лед. Так называется эта музыкальная работа. Добавляем в свои плейлисты.

0: шансон. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 80 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

одна. В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить только это в последний раз.

Я силюсь подобрать какие-то эпитеты, которые охарактеризуют эту музыкальную работу Михаила Шафутинского, и не хватает у меня словарного запаса. Просто останавливаются слова где-то в середине горла, и до языка не могут никогда идти, потому что это ощущение внутри живет и распирает, будто дирижабль становишься. Точно так же и вы расправляете крылья, и давайте полетаем этим днем в компании «Радио Шансон».

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
2: Хочешь

Началась песен груз. А сойки-попрыгуни — это сны, готовые с ладони упорхнуть.

чудо глаз. Прошедшая уже сама собой, и сладкая, как будто первый раз. Ты просто листик, упавший вниз. Ты выигранный в детстве мячик-приз.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Недавно я рассказывал о том, что роскошная итальянская марка Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль, который мировое сообщество моментально признало провалом из-за несвойственного марки дизайна. Несмотря на это, Ferrari отчитались о том, что за два неполных месяца уже выполнили годовой план по продажам кроссовера Luce, реализовав около 500 экземпляров. Где у нас на планете любят автомобили со спорным дизайном? Правильно, в Китае. Именно на рынок Поднебесный пришелся основной объем продаж. Все, что не купили в Китае, приобрели американские предприниматели из сферы IT. Оно и понятно, тот самый спорный дизайн был разработан бывшим дизайнером айфонов Джонни Айвом. Цена кроссовера Luce начинается от 550 тысяч евро. В августе первый серийный экземпляр модели будет выставлен на благотворительный аукцион. По оценке аукционного дома Sotheby's, специально подготовленный автомобиль может быть продан более чем за 1 100 000 долларов. Это самая спорная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Александр Иванов и группа «Ронда». Если вам кажется, что что-то сегодня должно случиться, да, не пугайтесь вы этого, обязательно случится. И что-то очень хорошее, может быть, что-нибудь найдете совершенно очень необходимое и в то же время удивительное. В общем, причиняйте радость и вытворяйте добро.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-14-79. Город Москва, 18+. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
11: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Людочка, вы ничего не забыли?
13: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
12: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
13: Так до ноября, время еще есть.
12: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
13: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот так путешествуете куда-нибудь по работе или просто отправились узнавать что-то новенькое и набираться новых впечатлений. И не знаете, а вдруг в FM-диапазоне не будет рядом любимой и душевной волны? Ну что вы, что, мои хорошие, драгоценные? Яндекс Радио всегда поможет быть с нами вместе, рядом. Информация для лиц старше 18 лет, и слушайте радио Шансон везде, всюду и всегда.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 сентября в России начнут действовать новые минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Приказ Министерства транспорта будет актуален до сентября 2032 года. В частности, обязательный ранее пункт оказания первой помощи заменяется на простую аптечку, укомплектованную медицинскими изделиями. Полностью исключен из перечня обязательных требований пункт общественного питания. Базовый набор удобств для пассажиров и персонала остается неизменным. На территории вокзалов должны быть оборудованы билетные кассы или автоматы, залы ожидания с громкой связью и информационными табло, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения, а также комнаты отдыха для водителей. Более половины выпускников 11 классов в рамках приемной кампании этого года смогут поступить в вузы на бюджетные места. Миноборнауки увеличило контрольные цифры приема, в том числе в финансовый университет МГУ имени Ломоносова, Высшую школу экономики, Санкт-Петербургский госуниверситет. Абитуриенты активно подают документы в университеты за пределами Москвы и Петербурга, например, Уральский федеральный университет, Университет Иннополис, Нижегородский государственный технический университет и другие. Сезон винограда нового урожая начался на столичных ярмарках. Его привозят из Дагестана, Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Тамбовской, Калужской, Липецкой, Орловской и Воронежской областей. Посетители могут купить светлый, темный и красный кишмиш, розовые дамские пальчики, а также сорта лучистый, белый мускат и черный крымский. Ранее в столице заработали 145 сезонных бахчевых развалов. Арбузы и дыни там будут продавать до начала октября. Минувший июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. Средняя температура превысила рекорд, установленный в 2010 и 2024 годах. Очень высокие показатели отмечались на востоке Приволжского округа, на Урале и в Сибири. Там среднемесячная температура воздуха превысила норму на 2-3 градуса. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз.

Убежал я и собак перехитрил, совершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали

0: девочка занос на руках.
1: Дай бог памяти, в каком это году?
2: Александр Васильевич Новиков, только что помнишь, девочка? А помните вы, господа хорошие, что боль в суставах не должна быть приговором? Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. Денис Денисов у микрофона. Вы на волнах. Радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подробнее на «Т-банк.ру». А у «Т-банк» плюс.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Все будет как надо. Песня мотивирующая, абсолютно утренняя, и обожаю ее слушать после пробуждения, что вам, собственно, и рекомендую. Вот, например, мужчина родился 7 числа 77 года и купил лотерейный билет, и выиграл несколько миллионов, и довольно счастливый он теперь. И у вас, кстати, есть возможность испытать удачу и выиграть. Но не просто что-то непонятное, а билеты туда и обратно на наш морской фестиваль «Бархатный шансон». Причем авиабилеты, а? Хорошая идея, хороший шанс. Ну, конечно, участвуйте в розыгрыше, покупайте путевку до 30 августа, и пусть вам улыбнется удача. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет. Встречаемся там.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: моя, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица.

удобно именно вам. Найдите «Радио Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

Объятия в нашей жизни, они крайне необходимы. И если вы сейчас чувствуете необходимость в этом, а рядом нет человека любимого, и который может это сделать, мы всегда рядом, по-дружески. Вот так, руки наши — это ноты, музыка, мелодия, а теплота — это смыслы, которые транслируются на волнах душевного.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка.
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

Вот так ждешь какой-нибудь новый день, ждешь, он приходит, ты уже почти прошел. Ты такой, да нет, что, обыкновенный день. Но ведь именно эта обыкновенность в деталях на поверку оказывается самым удивительным, что с вами происходило. Господа хорошие, учитесь видеть то самое волшебное, чудесное и прекрасное, что происходит ежедневно. Это ли не чудо в компании «Радио Шансон» делать такие открытия?

0: Реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинский проект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон». Для лиц старше 18.

0: голосом.
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Завтра в России заработает закон, вводящий уголовную ответственность за нарушение при оформлении сим-карт для иностранных граждан. Наказание вводится для операторов связи. С прошлого года для покупки симки приезжему необходимо лично присутствовать в салоне оператора для подписания договора. При этом иностранцы могут оформить на себя не более 10 номеров. Уголовное преследование грозит тем, кто ранее дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение или имеет неснятую судимость по этой статье. Нарушители оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей, также возможны обязательные или исправительные работы, ограничения или лишение свободы на срок до года. Чаще всего пассажиры оплачивают проезд в московском метро и на МЦК по карте «Тройка» в рабочие дни с 8 до 9 утра. В подземке самыми популярными станциями стали Комсомольская, Щелковская, ВДНХ, Новогиреево и Некрасовка. На МЦК карту чаще прикладывают на станциях Ростокина, площадь Гагарина, Кутузовская, Ботанический сад, Москва-Сити, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Всего с 2013 года в городском транспорте по «Тройке» было совершено более 23 миллиардов проходов. С начала этого года свыше миллиарда. Тройка стала самым популярным способом оплаты в метро и на МЦК. Ее используют 75% пассажиров. Лексутов добавил, что с 2023 года производство тройки и чипа к ней полностью локализовали в столице. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А как вернуть счастье? Ну, как минимум, здоровичка поправить. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Берем старт этого дня чудесного уже прям основательно, потому что понятен его финиш. Но до него же еще нужно добежать.

0: реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 80 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

слова. Слова, как вы прекрасны, как вы приятны. А ведь именно они, наши слова, могут помочь кому-то стать счастливчиком и отправиться в путешествие на лайнере «Астория Гранде». Счастливая каюта уже в середине часа, так что держите кулачки. Возможно, фортуна сегодня будет улыбаться именно вам. А как будет улыбаться? Посмотрим.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Ну а где же у нас безумно короткие ночи, дни пролетают вихрем, и вообще все потом происходящее вспоминается как во сне? Конечно же, в отпуске. Или же в круизе, что, в принципе, равнозначно. Итак, счастливая каюта стартует. Все 18-летние и старше, кто зарегистрировался на сайте radioshanson.ru в России.

0: На работе.
1: О! Так, совместим приятное с полезным. Значит, вам особенно разглагольствовать некогда, но все же. Вы готовы ответить на три вопроса?
0: Конечно.
1: Я вам помогу. Сейчас темы обозначаю, на всякий случай, вдруг забыли. Одна из наших эпостасей касается любимого жанра. Вторая любимого радио. А третья, ну что, Турция. Все, готовы, да? Итак, минута у нас на все про все. Вариант ответов я вам буду предоставлять как в качестве помощи, подсказки, а может быть даже и наоборот будет смущать. Не знаю. Держу за вас кулачки и желаю вам удачи. Приступаем.
2: Время пошло.
1: Итак, первый вопрос. В каком городе родился Александр Яковлевич Розенбаум? Москва, Ленинград, Ашхабад.
0: Выбираем. Ленинград.
1: Зафиксировали. Какого числа день рождения у радио «Шансон»? 16 сентября, 7 мая, 15 августа. Задумались.
0: 16 сентября.
1: Так, а если подумать, ну это же радио «Шансон», это же наш день рождения. Ну, и ладно, давайте перейдем к следующему вопросу, к этому вернемся. Кто из перечисленных достопримечательностей, вернее, что из перечисленных достопримечательностей находится не в Турции, не в Стамбуле, если быть конкретнее? Галатская башня, цистерна базилика или Парфенон?
0: Галатская башня.
1: Так. Понятно. Ну, тогда, собственно, еще раз переспрошу, какого числа день рождения у радио «Шансон»? У нас есть немного времени.
2: Ваше время истекло.
0: 7 мая.
1: Хорошо, 7 мая. Я старался вас вытянуть как мог, но два вопроса мимо. Ну, хоть Александр Яковлевич ответил, не подвели. Вам чудесного дня рабочего. Кому передадите сейчас ваш привет?
0: Всем
1: волгоградцам. Здорово. И коллегам наверняка тоже. Хоть они и не слышат, но им приятно будет.
0: Да.
1: Замечательно. Все, всего вам доброго. На всякий случай, радио «Шансон» день рождения празднует 15 августа. А из перечисленных мною достопримечательностей в Стамбуле находится и Галатская башня, и цистерна базилика. А Парфенон — это храм в Афинах. Все, вот так, немножко просветились, чуть-чуть подразвлеклись. Ну что, бывает и такое.
2: Счастливая каюта на радио «Шансон».

ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви.

сигаретный дым вагона и свет летящих городов. На полустанках, на перронах она

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО «ФВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Улыбайтесь, господа, не стоит дуться. В жизни столько радостных минут. Даже если вам предложат обмануться, соглашайтесь, пусть не вы, другие врут.

Улыбайтесь, быть серьезным не спешите. Не спешите ставить точку на себе. Доверяйте, ошибайтесь и любите. Ну а умников хватает на земле. Улыбайтесь, господа, ведь жизнь проходит.

несбывшиеся мечты. Они, с одной стороны, сладкие, а с другой, ой, какую горечь оставляют, а? А все почему? А потому что попробовать можно было бы, а не сделали. Вот она, досада. Так что не повторяйте ошибок, учитесь у других. Ну, все, договорились.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
2: Раздели!

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: мнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россиянам посоветовали использовать виртуальную карту при покупках в интернете в целях безопасности. Такую рекомендацию дали в МВД. В киберполиции указали, что безопасность при таком способе оплаты повышается за счет того, что реквизиты виртуальной карты не привязаны к главному счету напрямую. Если указать их на мошенническом сайте, злоумышленники не получат доступа к основным накоплениям. Кроме того, применение виртуальной карты обеспечивает защиту от несанкционированных списаний. Выпускается такая карта за пару минут в приложении банка без посещения офиса. Производство кваса в России в первом полугодии упало примерно на 10%. Это связано со снижением спроса, пишет «Коммерсант». По словам экспертов организации «Союз напитки», сограждане стали меньше пить кваса на фоне затяжных дождей в Центральной России, а также из-за резкого роста цен. Ставки акциза на сахаросодержащие напитки выросли в прошлом году. Некоторые производители снижают в квасе содержание сахара, стремясь вывести его из-под действия акциза, но вкус напитка становится хуже. Согласно данным системы маркировки «Честный знак», во втором квартале этого года средняя стоимость кваса составила 90 рублей за литр. Это на 12,5% больше, чем годом ранее. К сравнению, цены на соки, нектары и холодный чай практически не изменились. Сотрудники компании из Санкт-Петербурга стали чаще ездить в командировки по стране. С января по июль показатель вырос на 19%, сообщили ТАСС в одном из сервисов бронирования деловых поездок. Самым популярным направлением стала Москва. В топ-10 вошли также Московская, Нижегородская, Свердловская, Новосибирская, Ярославская и Томская области, а также Красноярский и Краснодарский края, плюс Татарстан. Среди зарубежных направлений востребованы Белоруссия, Китай, Казахстан, Узбекистан и Турция. Отмечается, что компании сегодня гораздо осознаннее подходят к организации поездок, только при наличии бизнес-необходимости. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +27. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А у Виктора Королева есть некая тяга к тому, чтобы упоминать различные времена года в своих песнях. Если вы еще не в курсе, вышла сегодня у нас в эфире новая песня, премьерная «Маэстро». Не пропустите, обязательно с ней познакомьтесь, когда ловите в эфире. Ну, а прямо сейчас я, Денис Денисов, пожелаю вам здравствовать и чудесного дня. Среда пришла, неделя прошла.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Дорогая, это я звоню. Милая, давай поговорим. Вот уже неделю как не сплю. Если хочешь,

загадал я, нам идет весна. И растопит между нами лед. Позвони, и станет не до сна сердцу, что надеется и ждет. Надо просто бросить все дела, все дела, все дела. И вдвоем с тобой

Даже если очень-очень сильно устали, ну, слушайте, ну, ладно вам. Так как устает кот, у вас устать все равно не получится. Так что не прибедняйтесь, не хныкайте. Вот, на секундочку остановитесь, послушайте душевную музыку. Немножечко проосмыслите. И к новым вершинам.

осталась до отражения моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
2: Это было.

Человек, не любивший меня, он твердил мне: талант пустяки, надо только вскочить на коня, и внушал мне пустые стихи. Человек, не любивший меня.

человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

больше не собирает эту модель. Дилеры вовсю распродают остатки, щедро скидывая до 120 тысяч рублей. Так что если мечтали о Т4, сейчас самый подходящий момент, пока машины совсем не исчезли из шоурумов. Представители Tenet объяснили это так. Рынок хочет просторный семейный кроссовер с современными опциями. И на смену Т4 пришел Т4L. С мая продали уже больше 5000 экземпляров, а в июне новинка ворвалась в топ-3 кроссоверов и даже попала в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. По технике Т4 предлагал разнообразные варианты. Полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 113 или 147 лошадиных сил, выбор коробок от механики до вариатора и робота, плюс можно было купить как передний, так и полноприводный автомобиль. Т4L не дает такой свободы выбора. Только 147-сильный мотор, 6-ступенчатый робот и передний привод. Появление всех ведущих колес ожидается к концу текущего года. Эпоха Т4 завершилась, но линейка живет и развивается. А это, пожалуй, и есть главный закон автомобильного рынка. Кто не движется вперед, тот остается на обочине. Это самая прощальная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Если вдруг заплутали Мишки, Алешки, Сережки, Катюшки и так далее, то тогда, как мнемозины нить, волна радио Шансон выведет вас в нужном направлении, а? Нравится сравнение? Мне тоже, кстати. Группа «Сентябрь», «Погода

0: шепчет. Через некоторое время Марракеш, Владислав Медяник и Султан Лагачев. Музыки много. Шансон один.
1: Слухи тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: тоже. Добрый час.
1: Городские встречи с Ириной Сотниковой и Романом Шаховым. По вторникам, средам и четвергам в 17:00 на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Час дня в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. Вопросы поддержки предпринимателей Самарской области, пострадавших в результате атак со стороны террористического украинского режима на логистическую инфраструктуру Wildberries, обсудили на совещании в правительстве региона. Его провел губернатор Вячеслав Федорищев. Напомним, для тушения пожара, который возник в результате атаки беспилотными системами, были привлечены 261 человек и 72 единицы техники. С места чрезвычайной ситуации были эвакуированы 710 человек. Принятые своевременные меры позволили сохранить жизни сотрудников. Погибших и пострадавших нет. Сразу же на месте ЧП по поручению главы региона был развернут оперативный штаб, который отрабатывал ключевые задачи. Во вторник, 4 августа, на рассмотрение в рамках оперативного совещания в областном правительстве был вынесен вопрос о действии принципа «равный равному» при работе с вернувшимися участниками СВО. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в вопросах поддержки участников СВО и членов их семей зачастую важны не только государственные меры, но и доверие, личное участие и понимание того, какой путь прошли эти люди, а также их семьи. Участники совещания высказали свои предложения о том, как можно усилить работу по трудоустройству вернувшихся военнослужащих. Продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта в Российской Федерации станет незаконной с 1 сентября. Об этом напомнили в Госдуме, сообщает ТАСС. Исключением будут только те торговые точки, которые расположены на остановках и являются единственным местом продажи никотиносодержащей продукции в населенном пункте. Закон был подписан президентом в декабре прошлого года. Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотиносодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. К этому часу все. Хорошего дня. Любовь Климова, радио «Шансон».
3: Воздух на станциях полностью обновляется не менее 3 раз в час. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Ну, видимо, должен произойти какой-то экстраординарный случай, чтобы можно было догадаться, что вот та самая дама, оглянувшись вокруг и приметив ее, на самом деле пропадает, вот ждет того самого единственного и неповторимого. Потому что лицо противозачаточное, все могу сама, не влезай, вообще не подходи, убьет. Узнали себя барышни, которые вот находятся сейчас в поиске, в охоте? Ну, вы хоть авансы давайте, там, глазками стрельните, как-нибудь намекните. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона. Александр Новиков, добро пожаловать.
1: На бану московском, где полмира, где часы, минуты немелы, бабушка-майданщица Глафира на доверии дергала углы, а еще гадала на судьбину, но не лично каждому она. Дай-ка, что ли, стиры пораскину, расскажу,

слетя в соклочья Советского Союза. Вот тогда и наши встанут у руля. Очень уважали бабу Глашу копы, мусора и фраера. Коли тусанет судьбину вашу, тут уж не изменишь ни хрена. Угол вертанет, да прослезится, вроде виновата без вины. А потом на стирах

и наши встанут у руля. Нет в помине бабушки Глафиры, на бану разбоя не творят, но чудные воровские сиры, оказалось, правду говорят. У руля внучата, ух и перья, на хрустально-глянцевом бану, как когда-то Глаша на доверии вертанули целую страну.

0: встанут у руля. Встанут у руля. Встанут у руля. Встали у руля.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 80 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радио.шансон.ру, категория 12+.

0: Ну что, что мы сверим? Сверим календари, часы или же наше настроение? Сверим место встречи. Лучше так я скажу. Встречаемся 14 ноября в Лайф-арене. Повод для этого роскошный. Это всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй». Евгений Григорьев там обещался быть. Ну и еще целая плеяда наших драгоценных звезд. Подробности на нашем сайте. Информация для лиц 12+.
1: Есть улицы центральные.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Не гони.

0: Ради истории любви, естественно, мы готовы на все. И вот сейчас будет моя история, ну хотя нет, не только моя, тоже про любовь, но про любовь к работе и к нашим слушателям. Маргарита Виноградова ворвалась просто в студию поздороваться, рассказать, что вот она, я пришла и что-то интересное принесла. Привет, Риточка.
1: В следующем часе у нас будет, кстати, премьера Виктора Королева. Вот так вот я сразу, добрый день.
0: Эффектно. Эффектнутый.
1: Да. С песни «Растопи лед».
0: Да-да-да, у меня была уже премьера, кстати, и мне очень понравилось.
1: И как?
0: Ну как? Растопи? Ну это классика. Это классика как раз-то все в его стиле. Mm-hmm. А чем еще будешь удивлять, радовать
1: и баловать?
0: Конечно,
1: хорошим настроением. Будем говорить про август, что это такой насыщенный месяц, в котором нужно брать лучшее от жизни.
0: А, и ну от да. лета. Это тот месяц, когда нужно его успеть прожить за три минуты. Спасибо. До встречи с тобой в эфире, скажем всем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: На ковре

но если остыла, то значит это была не любовь. Если вдруг потеряли в приемнике волну нашу душевную, ну позаботьтесь об этом заранее. Установите себе приложение Яндекс.Радио и, пожалуйста, будем в любой точке, где есть интернет, рядом. Да, слушайте, включайте шансон где угодно и когда угодно для лиц старше 18 лет. А мне пришла пора Денису откланяться. Всем чудесной среды, прекрасного четверга я вам пожелаю уже завтра. Ну а пока. Пока-пока.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 100 тысяч москвичей-добровольцев находятся в зоне СВО, заявил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что столица является крупнейшим центром военно-промышленного комплекса и поставляет на нужды фронта технические и военные средства, медицинское оборудование и препараты, микроэлектронику. По словам градоначальника, в Москве развернута целая сеть госпиталей, где прошли лечение тысячи бойцов. Кроме того, в столице действует крупнейший реабилитационный центр для тех, кому требуется дополнительное лечение. Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что до конца года московская электронная школа будет внедрена в 11 регионах России. По словам мэра, уже подписано соглашение с Министерством образования и Минцифры. Подключение к системе дает школам бесплатный доступ к крупнейшей в стране электронной библиотеке. Сервис помогает учителям выстраивать уроки и работать с электронным журналом. Собянин подчеркнул, что московские школьники и их родители уже привыкли к системе. Ранее в МЭШ появились 13 новых сервисов и функций. Выпускники получили доступ к ИИ-репетитору в электронном дневнике. Он помогает готовиться к ЕГЭ по информатике и математике базового и профильного уровней. Москвичам будут раздавать сегодня бесплатную питьевую воду на 7 вокзалах и 2 железнодорожных станциях из-за жары. Раздача будет проходить с 14 до 17 часов. Воду предложат на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Тушинская и площадь 3 вокзалов. Сотрудники центральной пригородной пассажирской компании будут ждать пассажиров у брендированных стоек. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +28. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Какая же ностальгическая песня от Григория Лепса. Ну, хоть я и не Натали, но все-таки спешу утолить печали наших радиослушателей. Меня зовут Рита Виноградова. Приветствую всех сегодня на волне радио «Шансон». А сколько приятных новостей в обычный будний день. Ну, во-первых, наша встреча. Далее лето продолжает радовать солнечной погодой. И Виктор Королев вдохновляет не только своей энергией, а еще и музыкальным подарком. Новинка, охлаждающая и поднимающая настроение прямо сейчас в эфире радио «Шансон». «Растопи лед».

от твоего тепла. Ты же знаешь, конечно, да.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дуэт Михаил Бублик и Елена Ваенга. Что мы наделали? Такой вопрос мы будем задавать себе через месяц. Что мы наделали? Ну почему же лето пролетело, а мы так ничего и не успели? Август действительно учит нас не откладывать жизнь на потом, что потом это что-то случится. Все-таки вечерняя прогулка, встреча с друзьями, поездка за город или просто чашка чая на балконе. Все это кажется обычным, пока не заканчивается лето. Так что пусть сегодняшний день станет еще одним поводом насладиться прекрасным ярким месяцем. А хорошая музыка здесь на радио Шансон всегда поддержит дуэт Наталья Сенчукова, Виктор Рыбин, крестики, нолики.

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Включил тут вечером телевизор. С экрана, на ночь глядя, какой-то смутно знакомый дядька с пафосом звал строить социалистическую Россию. Пригляделся, это Геннадий Зюганов. Сейчас много кто зовет нас назад в прошлое строить социализм. Рассказывают, какие при социализме чудесные были медицина, образование. И, наверное, тем, кто те времена не застал, все это, как теперь говорят, может зайти. Но знаете, что пришло мне на память про социализм? Нет, не пустые полки, не дикие очереди за едой, не талоны на колбасу, масло и сигареты. Вспомнилось самое яркое проявление медицинской практики тех лет. Практика эта очень точно отражала реальный уровень советского образования, да и состояние медицины. Именно в Советском Союзе, в социалистической стране, людей лечили по телевизору. Анатолий Кашпировский и Алан Чумак. Вспомним, как это делал Чумак.
2: Каждый сеанс можно принимать всем, вне зависимости от нарушений, от возраста, от той необходимости, которую испытывает каждый. Конечно, каждый знает, что обычно можно поставить воду, кремы, зубную пасту, то есть все то, что входит в соприкосновение с вами в течение дня. И все это будет заряжено и будет вам помогать.
1: Зарядите воду и кремы. Социализм – доступная медицина. А вот как лечил знаменитый Анатолий Кашпировский.
3: По ходу наших сеансов могут быть различные шероховатости. Как у вас там дома. Кто-то зашел, стукнул дверьми. Заплакал ребенок, какой-то раздался шум. Вошли соседи, и вдруг застают вас, допустим, вращающего головой. Вращайте дальше. Не обращайте на это внимания.
1: Вращайте головой дальше. Не обращайте внимания на то, что происходит вокруг. На то, что такое реальный социализм. На то, что миллионы людей прильнули к телевизору, потому что жизнь в этом реальном социализме не сахар. Кстати, решение о том, чтобы провести сеансы Кашпировского по центральному телевидению, принимали на самом верху, в аппарате Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, неподалеку от кабинета, в котором уже тогда сидел Геннадий Зюганов. И смысл происходившего был очень простой. Коммунистические вожди решили дать людям Кашпировского и Чумака вместо нормальной медицины обычной колбасы и масла. Решили оболванить людей. Теперь пытаются оболванить снова. И снова по телевизору. Зовут в тот самый социализм.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Погодите, постойте, но я надеюсь, вы уже приобрели билет на нашу яркую музыкальную осеннюю встречу. Если еще нет, то возможность есть. Не упустите. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. И на сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс и многие другие. Возрастное ограничение 12+. Ждем вас.
1: Я знаю, поздно, извини. Ты говоришь мне...

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: голосом.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правительство продолжит взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива. Это касается федеральных органов властей, руководства регионов и профильных компаний. Они должны координировать работу по обеспечению рынка, мониторингу цен и бесперебойным поставкам нефтепродуктов потребителям. Такое поручение Кабмину дал вице-премьер Александр Новак, пишет ТАСС. Он отметил, что проблемы с топливом пока сохраняются в регионах, где много независимых АЗС. Темпы роста рынка курьерских услуг за последний год снизились более чем в 3 раза. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По мнению экспертов, ситуация связана с эффектом высокой базы. После нескольких лет роста на 30-40% рынок переходит к более зрелой динамике. Помимо этого, серьезным фактором является стоимость доставки. В условиях снижения покупательной способности высокая цена услуги значительно сдерживает спрос. С начала года стоимость курьерской доставки выросла в среднем на 10%. На этом фоне покупатели все чаще выбирают получение заказов в пунктах выдачи. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек, юань стоит 11 рублей 97 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Ирина Круг в начале музыкального часа. Приветствую всех. А исследования показывают, что даже небольшой добрый поступок улучшает настроение не только тому, кто его получил, но и тому, кто его сделал. Я считаю, что сегодня отличный повод сказать кому-то спасибо. Может быть, сделать комплимент коллегам, позвонить близким, например, о которых вы уже давно забыли. И знаете, добрый поступок порой – это ни с кем не поругаться в рабочий тяжелый день. Поэтому давайте вместе делать мир и теплее, и добрее. Послушаем Михаила Шуфутинского «Еврейский портной». Специально для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 80 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

От душевной, отличной музыки с каждым днем становится все больше и больше. И радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. В любом месте, дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам, есть классная возможность слушать песни любимых артистов самого народного жанра. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

городские встречи, старый мотив, подмосковный вечер, спальный массив, ледяные горки, крики ребят, встретил

0: молчишь. Спит снегирь нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. Сегодня что?
1: Суп.

танцуем дикое танго вместе с Афиной. Сегодня 5 августа, и этот месяц невозможно представить без арбузов и дынь. Кстати, арбуз почти на 90% состоит из воды, поэтому в жаркие дни отлично помогает поддерживать водный баланс. Это все, что нам нужно, чтобы было вкусно, полезно и очень по-летнему. Пусть настроение сегодня будет таким же сочным. Продолжим вместе здесь на радио «Шансон».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
12: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Что ж ты, фраер, сдал назад?

0: сводницы, класски помидорихи.
1: Продолжим солнечное зажигательное настроение здесь, на волне радио «Шансон». Вот все хорошо, но чего-то не хватает. А не хватает чувств, эмоций, признаний и ваших приветов. Исправим ситуацию совсем скоро, в следующем часе. Привет и поздравления в прямом эфире, а прямо сейчас Любовь Успенская и Николай Басков с большой любовью.

навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо.

0: вкусом.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Более 60% мобильных интернет-сессий в первом полугодии проходило в России с ограничениями доступа. При этом в приграничных регионах 90% подключений шло только по белым спискам. А в Москве и области блокировка составила половину от всех интернет-сессий. Об этом пишет «Коммерсант». На данном фоне у жителей страны появляются вопросы к операторам. Клиенты получают оказанную услугу в неполном объеме и начинают либо подбирать менее дорогие тарифы в своей сети, либо уходить к конкурентам. При этом сами компании начали перестраивать свои тарифные планы. Производственные и добывающие отрасли становятся все более привлекательными для молодежи в России. Треть россиян в возрасте от 17 до 22 лет уже рассматривают возможность трудоустройства в секторе тяжелой промышленности. Еще 26% пока не определились, но допускают такой вариант для будущей карьеры. Об этом сообщает портал Life.ru со ссылкой на исследование. Главными причинами интереса зумеры назвали стабильность, современные технологии и оборудование, а также понятные карьерные перспективы, наставничество и возможность сразу видеть результаты своей работы. Сомнения в основном вызывают тяжелый физический труд и вредные условия. Прошедший июль стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Речь о периоде, начиная с 1891 года. Об этом сообщили в гидрометцентре. Кроме того, средняя температура июля превысила рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024. По информации синоптиков, на результат повлияли очень высокие температуры воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах, где среднемесячная температура воздуха превзошли нормы на 2-3 градуса и более. При этом в Тюменской области среднемесячная норма была превышена на 4 градуса. В Москве аномалия составила всего плюс 0,2 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в столице уже плюс 29 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа

А вот и пришло долгожданное время сказать друг другу самые важные слова. Мы открываем наш час приветов и поздравлений. И каждое ваше сообщение – это уникальная душевная история, которой я с удовольствием поделюсь в прямом эфире. Пишите номер +7 909 955 103 0. И первое поздравление сегодня для очаровательной и дорогой Яны Евгеньевны Даниловой. С днем рождения, Яна Евгеньевна! Пусть жизнь будет такой же красивой, как вы помогаете делать ее другим людям, и ваше мастерство приносит не только признание и успех, но и настоящее удовольствие от любимого дела. Яна — лучший косметолог Москвы, прекрасный человек, очень любим и ценим от коллег. Еще одно поздравление отправляется в солнечный Иркутск Ольге Ковацкой, замечательному стоматологу, солнечному человеку и просто прекрасной женщине. Пусть каждый день приносит радость, благодарные улыбки пациентов, тепло родных людей, душевное спокойствие и как можно больше поводов для счастья и, конечно, исполнения самых добрых желаний. И специально для вас следующая песня «Боже, какой пустяк».

А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Значит, ты уйдешь.
1: Подумай сам.
0: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
1: Ну, кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал?
0: А если вдруг гроза? А если вдруг гроза?

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал?
1: А если вдруг гроза?

Добавим немного провокаций от наших слушателей. Хоть сегодня и среда, у нас выходной, и мы все счастливы на даче. Шашлык, природа, гости приехали. Особенно рада одной прекрасной девушке Кристине, как мой сын ее зовет, душа моя. Передайте ей привет, пусть еще приезжает в гости семья Косаревых из Железнодорожного. С днем рождения Евгению из города Южно-Сахалинск. Пусть глаза всегда улыбаются, сердце поет, а на душе будет тепло и спокойно. Благополучие, добра, ярких моментов в жизни. Таня, Великий Новгород, подписалась. Едем из Рязани на футбол «Спартак» Оренбург. Сегодня только победа красно-белых. Привет Владу, Никите, Насте, Варе. С уважением написал нам Сергей Михайлович. Сегодня у самой замечательной девушки Ани Путковой из города Тюмень день рождения, душевного тепла, радости в мелочах, здоровья большой и чистой любви, счастья и легкости в каждом дне. С уважением, Танюша из города Санкт-Петербург и вся дружная наша команда по вышивке.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: и сладко напиться.
1: Музыки много. Шансон один.
2: Прямо сейчас на радио Шансон мы передаем ваши приветы, добрые слова, признания. Пишите +7 909 955 103 и 0. Хочу передать большой привет любимому мужу Пронину Евгению из Ульяновска. Он сейчас на вахте далеко от дома, легкой работы ему, и побыстрее приезжай домой. С любовью, жена Оля. Пожалуйста, передайте привет в СНТ Экспресс Ленинградской области моим замечательным соседям по даче. Если бы вы знали, какие это прекрасные люди, и помогут, и подскажут, поделятся всем. Мы тут одна дружная семья. С огромной любовью к вам, Марина из Ленинградской области. Да уж, соседи, это замечательно, когда они такие добрые. Андрей пишет: сел в кабриолет, ветер в спину, солнце в глаз, заберусь туда, где ни забот, ни лишних фраз. Вот такие стихи. Передайте, пожалуйста, привет Жене Маркину, Кемерово, выше нос. Еще одно сообщение пишет Лена Карабанова: приехали из столицы на дачу. У нас у всех отпуск. Отмечаем отпуск. Наш любимый зять Дмитрий жарит шашлыки, овощи. Передаю привет всем друзьям, близким. Желаю доброго дня, чудесного настроения, любви и позитива. И вам тоже, конечно же. Мы желаем отличного дня, чудесного настроения. И музыкальный подарок от Юрия Шатунова. А лето цвета, что все-таки нужно успевать. Друзья, август. Нужно наслаждаться этим месяцем.

продолжаем поднимать настроение друг к другу в эти будни. У кого-то отдых? Пишите нам. +7 909 955 103 0. Добрый день, любимое радио из Новочеркасска. Хочу передать привет и поздравить с днем рождения Андрея Панарина. Пожелать ему всего наилучшего, здоровья, удачи и хорошего отдыха. Поздравьте, пожалуйста, Дукачеву Надежду и Владимира с днем рождения. Поздравляем. Дорогой радио Шансон, поздравьте нашего любимого мужа и папу Плутаева Дмитрия из города Чехова. С днем рождения. Желаем ему в этот знаменательный день невероятных эмоций и приятных моментов. Всего самого наилучшего. Целуем, обнимаем, жена Оксана и сыновья Влад и Ярик. Передайте привет, пожелания хорошего настроения, крепкого здоровья, счастья и очень много любви для Натальи, пишет нам

0: Радио Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
1: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера скоро на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
5: вас. Любимое «Радио Шансон», у нас в Питере чудесная солнечная погода, но я работаю, пишет нам Алла. Алла, мы вас понимаем и поддерживаем, конечно же. Передайте привет Наде и Мише из города Томск. Ехали с ними в поезде на юг. Замечательные, хорошие люди. Ну, жаль, вот не взяли никаких контактов. Но таких людей, как они, очень мало. Оля из Вязьмы, может быть, они нас услышат. Действительно, может быть, услышат. Пишите, пожалуйста. Ищем всех, кого потеряли, на наш портал +7 909 955 103 0. Здравствуйте, хочу поздравить своего брата Зульфигарова Алексея с днем рождения из Нижнего Новгорода. Пожелать ему здоровья, счастья и удачи от сестры Анжелы. Друзья, остается совсем немного времени, поэтому успевайте, с удовольствием буду читать ваши сообщения. Всем желаю отличного дня.

А как же быстро пролетает время, когда хорошо. Завершаем час приветов на радио Шансон. Всем, кто участвует, говорю большое-большое спасибо. Поздравьте всех причастных с Днем Курсанта, с праздником счастья, всем мира и добра. Сергей Шевченко, Республика Бурятия, город Кяхта. У меня 25 июля был день рождения. 55 лет, но не было возможности написать. На даче не ловят, к сожалению. Вы мое любимое радио. Лилиана, поздравляем. Самые искренние пожелания от радио Шансон. Будьте счастливы. Привет, Дмитрию с правого берега матушки Волги. Большое спасибо за презент. Лене в Киров, держись, дорогая, все будет хорошо. Аделе с Полиной, хорошей дороги к морю. А также привет всем, кто меня знал и узнал. Здоровья, добра, позитива, любви от Натальи из Долгорукова.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Алсун.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России планируется ужесточить наказание для водителей, объезжающих пробки по обочинам. Предполагается поднять штраф с 2250 рублей до 5000. С такой инициативой выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Свое обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Поводом стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Абсолютными лидерами по числу нарушений оказались Москва и область. В столичном регионе с начала года оштрафованы более 150 тысяч водителей. В Петербурге этот показатель составил 120 тысяч. Шапарин уверен, что повышение штрафа более чем в два раза станет действенной мерой и вернет нарушителей в общий поток. Число бюджетных мест в вузах предложили ограничить для олимпиадников. С такой инициативой выступил ректор МГИМО Анатолий Туркунов, пишет газета «РУ». Он призвал ввести для указанной категории поступающих специальную квоту не более 10-15% от общего числа бюджетных мест. Сейчас завершается прием согласия на зачисление от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Однако эксперты отмечают, что для обычных 11-классников мест на бюджетных отделениях ведущих университетов практически не осталось из-за наплыва победителей олимпиад с приоритетным зачислением. Например, в этом году на льготном этапе МГИМО зачислил 255 человек. Это более половины от общего бюджетного приема. Тем временем серьезных изменений в ЕГЭ в ближайшие два года не будет. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости. По его словам, все новшества ограничиваются лишь ежегодными точечными корректировками формулировок и содержания отдельных заданий, которые ведомство пересматривает по результатам анализа прошедшей экзаменационной кампании. При этом ближайшие 4-5 лет планируется вести устную часть ЕГЭ по истории. В перспективе аналогичный формат появится и по литературе. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Александр Маршал в столице рабочий день в самом разгаре. Если вы устали, то ученые делятся с нами важной информацией. Десятиминутная прогулка помогает снизить уровень стресса и вернуть концентрацию. Так что, если вы почувствуете, что утомились, не спешите за новой чашкой кофе, а лучше пройдитесь. А компанию, конечно же, как всегда, составит хорошая музыка здесь, на радио «Шансон». Прямо сейчас послушаем Александра Розенбаума.
1: На перрон полный семечек подавали состав. Алкаши

0: реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 80 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Владислав Медяник. Тяжело седому пацану. А чтобы не испытывать тяжести, в этом помогает душевная музыка. И радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушать песни любимых артистов сейчас можно в любом месте. В дороге, на работе, где удобно именно вам. Что нужно сделать? Все просто. Включить радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставаться с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Информация для лиц старше 18 лет. А прямо сейчас послушаем Олега Газманова.
1: Давай отменим

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Социальный стройпроект» декорации на сайте наш.ком.рф.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
6: Магром.

потрясется и свяжется. А на небе месяц белый тонким лезвием разрежет эту ночь. Он такой

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Недавно я рассказывал о том, что роскошная итальянская марка Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль, который мировое сообщество моментально признало провалом из-за несвойственного марки дизайна. Несмотря на это, Ferrari отчитались о том, что за два неполных месяца уже выполнили годовой план по продажам кроссовера Luce, реализовав около 500 экземпляров. Где у нас на планете любят автомобили со спорным дизайном? Правильно, в Китае. Именно на рынок Поднебесный пришелся основной объем продаж. Все, что не купили в Китае, приобрели американские предприниматели из сферы IT. Оно и понятно, тот самый спорный дизайн был разработан бывшим дизайнером айфонов Джонни Айвом. Цена кроссовера Luce начинается от 550 тысяч евро. В августе первый серийный экземпляр модели будет выставлен на благотворительный аукцион. По оценке аукционного дома Sotheby's, специально подготовленный автомобиль может быть продан более чем за 1 миллион 100 тысяч долларов. Это самая спорная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

не горше. В этом клубе, кабаке, я гляжу на стриптизершу и верчу коньяк в руке. На бедре ее наколка, змейка свитая в петлю. Я гляжу на змейку долго, я забыл, кого люблю. Мой коньяк совсем не пьется, перегретый об ладонь.

0: Путь не закончен, свет погас. С кем ты уйдешь, какое дело, как дорогая песня на заказ.
1: Маэстро Александр Новиков в эфире Душевного радио. Но нам тоже приходится раздеваться, потому что жара в Москве. И завтра тоже будет 30 градусов. И я, кстати, спешу сообщить хорошую новость. Сегодня среда. Это значит, что часть рабочей недели уже позади. И осталось совсем немного. Впереди выходные. Уже сейчас можно и нужно их планировать. Обязательно добавьте активных планов. Не ленитесь и делайте это все с хорошей музыкой здесь, на радио «Шансон».
2: Моя ошибка на ошибке, но не раз срывавшейся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию.
5: Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные.
4: В составе Arsil Artra ценнейший тюленний жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко.
5: Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петрозаводский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: А может быть, кто-то и будет страдать от того, что мой эфир на сегодня заканчивается, но пусть это будет всего несколько секунд. И вообще хочется научиться легко отпускать людей. Легко ли, Ирина, вы меня отпустите?
1: Что ты, Иречка, с тяжелым камнем на сердце, понимаешь, совершенно не хочется тебя отпускать,
0: да.
1: Но Рома Шахов уже на подходе, он уже сейчас придет.
0: Он стучит в дверь.
1: Да, выламывает он... практически. Что ж, ну, городские встречи уже на подходе, все.
0: Да, уже совсем скоро городские встречи, поэтому не переключаемся. Ирина Сотникова, Роман Шахов впереди, а я улетаю домой отдыхать.
1: Хорошего тебе вечера, Риточка.

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на avroramoll.ru/18+.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

18 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне смогут вносить наличные через сторонние банкоматы. Пополнение счета будет работать через систему быстрых платежей. Новые правила начнут действовать с 1 октября. Об этом сообщили в Центробанке. Также регулятор предлагает установить лимиты на такие операции. Не больше 25 тысяч рублей за одно пополнение, не более 50 тысяч в сутки и не более 200 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что решение о внедрении этой услуги каждый банк будет принимать самостоятельно. Сборная России взяла все золото в первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине. Наши спортсмены выиграли 4 заплыва из 4. На дистанции 25 метров в стиле баттерфляй первые места заняли Василиса Малаева и Петр Ясинский. В заплыве на 100 метров вольным стилем победу одержал Матвей Овсевчук, а на 200 брасом Алексей Жарков. Об этом пишет «Коммерсант». Добавлю, кубок проходит со 2 по 9 августа в регионе Голубых озер у ледника Перита Морена. Российские пловцы выступают с национальной символикой. Свыше 80% россиян помнят свою первую любовь. Для большинства опрошенных она пришлась на подростковый возраст. При этом у 37% респондентов первая влюбленность была безответной. Еще треть испытывали взаимное чувство, но недолго. Об этом сообщает Афиша Дели со ссылкой на исследование. Опрос также показал, что главным романтическим поступком россияне считают не дорогие подарки, а искреннюю заботу. Лидером в этом стал неожиданный поступок, решающий давнюю проблему партнера. Следом идут цветы без повода и приготовленный ужин или завтрак. В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков называют Иванами. Как пишет РИА Новости, такое имя в последние годы получили свыше 0,1% малышей. Отмечается, что имя Иван вошло в число 200 самых популярных в Америке. Первое место в рейтинге у имени Лиам. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Астрокриминальный шансон от народного артиста России Стаса Михайлова в открытии нового часа здесь в эфире городских встреч. Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа. Это наше замечательное шоу. Вы скучали. В студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго дня вам, дорогие наши. Я надеюсь, что скучали. Очень надеюсь, потому что мы скучали точно.
0: Да, и мы, в общем, пришли не с пустыми руками по традиции, да. У нас обширное меню информационное.
1: Да,
0: что же пишут, друзья?
1: Будет.
0: Запах лапши быстрого приготовления в поездах раздражает москвичей в 4 раза чаще, чем остальных россиян.
1: А что ж такие москвичи-то не любят запах лапши?
0: Жители столицы постепенно отказываются от традиционной еды для поездов дальнего следования. Вот такая...
1: Ну, жаль, конечно, жаль, потому что иногда можно, и это, так сказать, это вредно, это плохо, но иногда так в охоточку можно.
0: А, друзья, с чем у вас ассоциируются поезда, путешествия в целом? Что нравится, что наоборот? Бывали ли интересные встречи или случайности?
1: Ну что, о поездах сегодня поговорим, о поездках, потому что поездки — это всегда любопытно и интересно, всегда они что-то нам несут с вами неожиданное. Бывает такое. Плюс 7-909-955-1030 — это наш единый номер. Нам можно написать мессенджер Макс, можно нам отправить сообщение, и вообще можно писать во все доступные мессенджеры. Песня у нас сейчас тоже такая.
0: После лапши,
1: да. Тематическая, да.
0: Суп-тоска по рецепту мелодичной ему Александра Добронравова.

0: Шансонная. На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: железной карете.
1: Спасибо Виктору Королеву. Карета замечательна, но если вы на железной дороге перемещаетесь с помощью тепловоза, электровоза и в вагоне, вот как раз напишите нам, друзья, с чем у вас ассоциируются поезда, путешествия в целом, что нравится, что наоборот, бывали ли интересные встречи или случайности. Дело в том, что запах лапши быстрого приготовления в поездах раздражает москвичей в 4 раза чаще, чем остальных россиян. Кто бы мог подумать?
2: Да, надо полагать, особенно это происходит летом, потому что жара, вот это вот, все едут в отпуск, духота, когда кондиционер перестает работать, если такое случается на станциях, отключается, и вот эти запахи все распространяются по соседним даже вагонам. Поэтому спрашиваем.
1: Да, лапшу быстрого приготовления в дорогу берут только 18% москвичей, почти вдвое реже, чем в среднем по России. Картофельное пюре выбирают 13%, зато готовую еду уже 75%.
2: Готовый — это фастфуд?
1: Непонятно, может быть, там...
2: Ну, просто я видела часто в поездах, сейчас многие вот возят с собой бургеры, роллы, вот это вот все, что в фастфудах продается, вот просто все понакупились и с собой в поезд, и все. С одной стороны, удобно, с другой стороны, как же вот эти наши яйца, курочка, отварные, вот, да, почистить.
1: Смотри, насколько я понимаю, это касается тех, кто не берет с собой ничего. Тех людей, которые рассчитывают на поездную бригаду. Да. Или лапша, или готовые.
2: Есть и такие. Что у вас случалось в поездах? Напишите нам. +7 909 955 103. Ждем ваших историй, ждем ваших сообщений. У нас впереди еще есть определенная статистика. Подготовились мы на поездовую тему. Ну, а прямо сейчас пока послушаем Ирину Аллегрову.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Расставание, как наказание. Что поделать, я вечный странник. Вечно в споре с самим собою. С бестолковой своей судьбою. Но когда покидаю дом, начинаю скучать о нем.

0: Ирина Круг только что в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Что касается малины, в поезде лучше, конечно, сразу съедать. Долго она... Ну, или в варенье тогда вести, да.
1: А, да, кстати, недавно я была в поезде, да, и взяла с собой и клубнику, и малину, и еще чего-то там черненькое такое. Очень, кстати, здорово в поездке. В поездке вот так ездишь, болтаешь, и ягодка за ягодкой, вот так вот. И не голоден, полезно.
0: Ой, друзья, лапшу быстрого приготовления. В дорогу берут только 18% москвичей, почти вдвое реже, чем в среднем по России. Картофельное пюре выбирает 13%, зато готовую еду уже 75%.
1: Пишет нам Наташа, потому что мы вас спросили, что, собственно, в поездах-то у вас, как у вас с поездами? Друзья, давно не ездила в поездах дальнего следования, а так иногда хочется. У меня поездка ассоциируется с курочкой, яйцами, овощами и бутербродами с сырокопченой колбаской. Ну и, конечно, как без небольшого количества для аппетита. Главное, не злоупотреблять. Всем прекрасного вечера среды. С любовью, ваш Наташа Мытища. Спасибо, Наташа. Да, а вот про колбаску вы это правильно заметили, потому что бутерброды с колбаской, как ни крути, они везде хорошо идут. В любом путешествии, на любом виде транспорта.
0: Добрый день. В поезде мы нашли свою любовь длиною 38 лет. И не жалеем об этом никогда. Счастливый стол. Колес Валентина, Светлана написали сообщение.
1: Как красиво, как это романтично. Боже мой, если у вас есть какие-то такие похожие истории, напишите нам. Очень приятно будет зачитать их в эфире. Ну, коль уж заговорили о любви, обожгла любовь, так называется композиция, прямо сейчас на шансоне в исполнении Евгения Григорьева.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: главное.
1: Воровайки и Бутырка только что в эфире радио «Шансон». История под названием «Поезда». Дорогие друзья, у нас очередная остановка. Мы читаем ваши сообщения. И напоминаем, если вдруг вы только что сели в наш вечерний
2: экспресс?
1: Музыкально-развлекательный экспресс, то тогда, знаете, мы спрашиваем вас, с чем у вас ассоциируются поезда, путешествия в целом, что нравится, что наоборот пока вызывает сомнения или даже протест. Бывали ли интересные встречи или случайности? И откуда вы, кстати, напишите?
2: Ну да, потому что дороги-то у нас огромные, российские, железные. Здравствуйте, пишет нам Борис из Пскова. После недавнего концерта «Шансон ТВ» в Витебске я поехал в Брест и попал в музей железнодорожной техники. Так вот, для себя открыл точно, что работать кочегаром было очень тяжело. Перелопатить 25 тонн угля – то еще удовольствие. Кстати, советую посетить данный музей и Брестскую крепость Герой. Да уж, поезда – дело такое. Хорошо, что сейчас все больше как-то электричество, электроника, искусственный интеллект – вот это вот все помогает нам жить.
1: Большинство жителей столицы раздражают неопрятные соседи и запах чужих ног. Меньше всего москвичей беспокоит шум в вагоне, выяснили аналитики.
2: А ты помнишь вот эти вот верхние полки, на которых спят, если мужчины, и у них высокий рост, то, естественно, ноги находятся где-то уже дальше уровня этой полки. И вот мимо проходишь, и да, надо как-то...
1: Знаешь, я сталкивался, бедные пятки.
2: Да.

0: реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 127-27-14-26-29. Город Москва, 18+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
15: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи» вдвоем с Ириной Сотниковой. Мы катим в замечательном радийном СВ, читаем ваши сообщения.
1: Да уж, Николай Шунков на связи у нас. Ту-дум, привет. На междугородних поездах, вы не поверите, но я ни разу не ездил. Ну как же так, Николай, ну что ж такое? А, повода не было. Мне доводилось прокатиться на поезде туда и обратно только от станции Чита-2, городской вокзал, до станции Тургутуй, недавней зимой, в минус 40. Ого! Это была экскурсия по заброшенным местам нашего региона, о которых раньше никто не знал. И еще одна поездка на поезде была также от станции Чита-2 до станции Карымская. Там мы снимали репортаж о том, как Дед Мороз исполнил мечту мальчика из детского дома, который хотел прокатиться на настоящем электропоезде. У меня поезда ассоциируются с такими песнями, как «А в вагоне-ресторане», «Дорога», группы «Любые поезда», «Комната культуры» и «Три слова на салфетке» Сергея Ростова. Так, ассоциации с едой пока у меня нет, но, наверное, все еще впереди. Николай, уверена, абсолютно это так. Ну, давайте хотя бы так запланируем с вами этой осенью. Пусть будет Чита Улан-Удэ. Прекрасный, я считаю, маршрут. Там до Байкала тоже можно буквально на автобусе недалеко. Вот. Ну, хотя бы раз надо как-то с едой. А что ж вы все без еды, да без еды?
0: Ну, ты сама что в поезде предпочитаешь, если едешь?
1: Это зависит от дальности поездки. Вот если, например, до Питера мы ехали, ну чего там ехать, там 6-7 часов, да? Конечно, можно и ягоды покушать, где-то фрукты. И обязательно в каждое путешествие, только в путешествие, кофе 3 в 1. Вот никогда, нигде, вот просто так, потому что это действительно вредный напиток, но в поезде, как говорится, сам Бог велел, вот эти пакетики 3 в 1 кофе, это вкусно. А если дальние поездки, ну, тут сложно, правда. Ну, курицу, наверное, да, ту же курицу, понимаешь, потому что это, ну, единственный продукт, который полезный сам.
0: А с чем у вас ассоциируются поезда, путешествия в целом? Что нравится, что наоборот раздражает? Бывали ли интересные встречи или случайности?
1: Ждем ваших сообщений. +7 909 955 103.0.

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок отметки порядки получения на «Аврора.ру» 18+.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Сахинспротайк» на декорации на сайте «Настройка.рф».
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
6: Ох уж эти локоны, эти водопады, тянут твои.

тонут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

0: голосом.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести единые требования к раскрытию причин отказа в страховании. Страховщики будут размещать на официальном сайте или в правилах страхования основные факторы, учитываемые при оценке риска. Как пишет РИА Новости, сейчас граждане могут получить отказ в заключении или продлении договора добровольного страхования жизни, здоровья или имущества без понятного объяснения. Согласно инициативе, клиенту будет направляться уведомление с указанием основной причины отказа или изменения условий страхования. Также будет дана возможность уточнить данные и предоставить подтверждающие документы. Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялся. Электронные торги отменены, как в марте и апреле, из-за отсутствия заявок, пишет «Москва-24». Начальная цена лота составила 4 миллиарда рублей. Отмечается, что здание 1901 года постройки является объектом культурного наследия. Предполагается, что его можно было бы интегрировать в городскую среду в другом статусе, создав привлекательную общественную зону для горожан. Солнечное затмение смогут увидеть жители северных и северо-западных районов России. Оно начнется 12 августа в 18:35 по московскому времени, когда на поверхность Земли вступит полутень Луны. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. На европейской части России наибольшая фаза затмения ожидается около 9 вечера. Видна она будет только там, где Солнце в это время не успеет зайти за горизонт. Из Москвы можно будет увидеть только самое начало затмения в 20 часов. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Красивым снежным виражом вкатили мы в этот летний вечер. Огромное спасибо Ивану Кучину. В Москве 18.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Это вечернее шоу «Городские встречи» в студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Всем доброго вечера. Катим дальше. Тема у нас интересная такая. Ту-ту! Вот
0: а такая чем тема. Ассоциируется у вас поезда, путешествия в целом? Что нравится, что наоборот? Бывали ли интересные встречи или судьбоносные случайности?
1: Ну да, собственно, а почему заговорили? Потому что большинству москвичей не нравится запах лапши. Просто лапши или прям
0: в
1: вот
0: поездах,
1: доширака не нравится?
0: В поездах. Просто
1: лапши.
0: Лапши в поездах.
1: Поэтому мы ждем ваших сообщений, что у вас в поездах происходило, какие случаи, может быть, интересные. Ну и можете заодно написать, что вы с собой берете в дальней поездке, чтобы вот тоже у нас были какие-то лайфхаки, да, что нам с собой взять. Плюс 7909-955-103-0. Номер единый. Ждем ваших сообщений.
0: Рассказывайте, кстати, из какого вы города, как относитесь к лапше, если вы
1: что-то пошло. И пюре еще есть, знаете, такое в баночках, пюрешку заваривают.
0: А если вы работаете проводником или начальником поезда, какой спрос сейчас на лапшу на разных направлениях?
1: Вот кто нам может действительно написать сообщение и так написать. Но прежде послушаем Любовь Успенскую, но шансонье.

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Очень много на земле красавиц, а скольких я глазами проводил, и хранит мне преданная память тех, кого когда.

я бы с ними, может, и остался. Хоть хорош Берлин, хорош Париж, но никому душой не открывался. Хоть симпатик не

0: И еще раз.
1: Как скажешь.
2: Михаил Круг только что на радио «Шансон», группа «Попутчик». Вот я, кстати, в Тверь ездил на электричке, замечательно.
1: Что с собой-то брал?
2: Я, ну, наверное, какие-то батончики. Вряд ли, это же не самый длинный маршрут. Вот, а что касается путешествий, обязательно чай.
1: Ну, чай в пакетиках, это, вот, да, конечно.
2: Какую-то еду с собой беру,
1: какую-то еду.
2: Может быть, курочку, может быть.
1: Ну, вот.
2: Да, но что касается лапши быстрого приготовления, я как-то не являюсь москвичом, поэтому нормально к ней отношусь.
1: Ну, я тоже, в принципе, в поезде, почему бы как бы и нет, это же не каждый день происходит, в конце концов.
2: Безусловно, да.
1: И она, ну, вкусная, как ни крути, хоть и очень вредная, но вкусная. Так, есть у нас сообщение. Здравствуйте, ехали в поезде в стройотряд в 90-х годах на квартиру готовить лагерь для всех. В поезд сели моряки, возвращавшиеся из загранки. А у нас плацкарт, 6 девчонок. В общем, они нам и коньяк Наполеон, и несколько банок кофе, дефицит на то время, и шоколад, и одной даже кофточку, предназначавшуюся жене, подарили. Это за какие такие заслуги, интересно. Так, на утро ничего не помнили, а мы этот кофе месяц потом пили. Алена из Питера нам написала: «Стройотряд фаворит от техноложки». Вот я представляю, была поездочка, да?
2: Веселая. Что было у вас? Расскажите, напишите, также укажите, из какого вы города, где смотрите или слушаете эфир радио «Шансон».
1: Ну, а прямо сейчас музыки хорошие послушаем, ведь ее много, а «Шансон» один. Слава!

0: Леонид Телешев только что в эфире радио «Шансон». Большущий привет передаем всей Твери. Леониду Михайловичу, в частности, вдохновение, крепчайшего здоровья пожелаем, чтобы все было хорошо. И читаем ваши сообщения, друзья, которые не по железной дороге, но по вот...
1: По электронной.
0: Волнам, да, электронным приходят к нам, мы читаем.
1: Так, у нас Тамара на связи. Добрейшего вечера, любимое радио. Я не особо люблю кушать на публику в поездке. Ну, а уж если покушать, то блины с начинкой, котлеты, курочку. Тоже не нравится запах лапши быстрого приготовления, но у людей бывают разные обстоятельства. Нет времени, а может и возможностей. Москвичам надо быть терпимее. Нам в провинции тоже многое не нравится в москвичах. Но мы воспитаннее и терпимее. Ну, вот я бы тоже так и сказала бы, да. Спасибо вам за сообщение, поддержали.
0: Что касается моментов, которые не нравятся в поездах, у тебя есть какие-то?
1: Не нравится.
0: Не нравится, да.
1: Нет, я считаю так, ты сам купил билет в общественное место, если это тем более плацкарт, купил, терпи все. Носки, белье, вот алкогольные напитки, еду, это все, потому что вкусы абсолютно у всех разные, желания разные, жизнь, в конце концов, разная, взгляды на жизнь. И кому-то давать указания, рекомендации как можно, как нельзя, это глупо. Что-то не нравится, берите СВ, пожалуйста. Там особо запахи не доходят, никто там не сидит, ничего. Вот.
0: А у меня единственная беда, может быть, это только вентиляция. Вот все остальное я тоже могу понять
1: конечно,
0: и принять.
1: Конечно, кондиционер должен работать. Это да, жара невыносима в поездах летом.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Кроссовер Tenna T4, который раньше мы знали как Cherry TG4, официально сняли с производства. Завод в Калуге больше не собирает эту модель. Дилеры вовсю распродают остатки, щедро скидывая до 120 тысяч рублей. Так что если мечтали о T4, сейчас самый подходящий момент, пока машины совсем не исчезли из шоурумов. Представители Tenna объяснили это так. Рынок хочет просторный семейный кроссовер с современными опциями. И на смену T4 пришел T4L. С мая продали уже больше 5000 экземпляров, а в июне новинка ворвалась в топ-3 кроссоверов и даже попала в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. По технике T4 предлагал разнообразные варианты. Полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 113 или 147 лошадиных сил, выбор коробок от механики до вариатора и робота, плюс можно было купить как передний, так и полноприводный автомобиль. T4L не дает такой свободы выбора. Только 147-сильный мотор, 6-ступенчатый робот и передний привод. Появление всех ведущих колес ожидается к концу текущего года. Эпоха T4 завершилась, но линейка живет и развивается. А это, пожалуй, и есть главный закон автомобильного рынка. Кто не движется вперед, тот остается на обочине. Это самая прощальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники. We'll be right back.

0: сообщений, которые приходят по теме.
1: В наше купе. Так, вот одна история из таких, скажем, невинных. Ее можно использовать как лайфхак при покупке билетов. Прекрасно, давайте посмотрим. Купила билеты в женское купе, сажусь в поезд. Заходят в купе двое мужчин. Я им говорю: ребят, вы, наверное, ошиблись, это женское купе. Они мне показывают билеты, действительно, места в нашем купе. Но мне вообще без разницы, поэтому я шибко не возмущалась. А потом у знающих людей спросила: как так возможно, в женское купе продали билет мужчинам? И мне рассказали. Если покупаешь в кассе, то кассир видит, мужчина ты или женщина, и так билеты не продаст. А если покупаешь билеты онлайн, то, например, машина с моей фамилией «Король» не может определить, кто я, мужчина или женщина. Я сама могу поставить галочку, выбрав нужный мне пол. И машина спокойно оформит билет. А когда билеты на поезд есть только в купе для определенного рода людей, то почему не воспользоваться такой возможностью? Вот что мужчины тогда и сделали. Вот какие, да? Хорошо иметь такую фамилию. Неоднозначную, скажем так.
0: С королем в одном купе.
1: С королем.
0: Слушай, ну это...
1: Это только принцессы могут себе позволить.
0: Это статусно, да.
1: Королевы. У нас тоже статусный шансон. Марракеш прямо сейчас. Композиция под названием «По судьбе». Ну, а чуть позже вернемся к теме.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаран 127-27-26-29. Город Москва. 18+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи.

0: Научная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-140-2-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Группа «Любэ» только что на радио «Шансон».
1: И ведь его.
0: Спасибо. Любовь из Питера пишет. Добрый вечер. Для меня поезда – это часть жизни, моя молодость. Когда я была студенткой, работала проводницей. 4 года жизни на колесах. Самая долгая моя смена была 26 дней, не слезая с поезда. Я объездила весь наш юг от Адлера до Евпатории. На север ездила в Архангельск, но основной маршрут был между Питером и Москвой. И вот именно тогда друзья-коллеги меня познакомили с лапшой быстрого приготовления. Очень удобно, когда хочется горячего и жидкого, а вагон ресторана нет. А еще именно тогда я познакомилась с моим мужем. Он работал на соседнем вагоне. Вот уже 25 лет мы с ним вместе. Я иногда езжу на поезде на родину, в Архангельскую область. Поездка занимает 18 часов. Для сравнения, этот же маршрут на машине занимает всего 9-10 часов. Интересные встречи, конечно же, были самые незабываемые. Это у меня в вагоне ехал Сергей Шнуров. Я его дико боялась. Оксана Федорова как раз, она только получила корону «Мисс Вселенная», да если не путаю название. Еще молодой Марат Башаров. В то время только прошел сериал «Граница. Таежный роман». Он был еще скромным молодым человеком. И никогда не забуду Михаила Боярского. Даже в поезде он не снимал шляпу.
2: Ах, какая насыщенная, интересная жизнь у вас была. Однако, да, не каждому так повезет. Тему продолжим в следующем часе. Ну, а прямо сейчас Михаил Шуфутинский на «Шансоне».
3: Над Москвой догорает закат.

чужая история, мне твоя и моя милей, где под звуки ночного прибоя

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Много

0: Некрасовым.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Годовая инфляция в России по итогам сентября может ускориться до 6,3%. Это следует из комментария к среднесрочному макроэкономическому прогнозу Банка России. Такую динамику регулятор объяснил ростом цен на нефтепродукты в июне-июле. В целом, к концу года Центробанк ожидает инфляцию на уровне 6-7%. К цели в 4% она должна вернуться в 2027 году. Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. Турнир сейчас проходит в Париже. За свое выступление россиянки получили почти 245 баллов. Второе место с отставанием на 2,5 балла заняла испанская сборная, третье у Италии – 219 баллов. Всего на счету россиян 12 медалей чемпионата Европы, 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые, пишет ТАСС. Отмечается, что наша команда впервые выступила в акробатических соревнованиях на чемпионате Европы. А сама дисциплина была впервые представлена на чемпионате мира в 2023 году. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 80 рублей 93 копейки. Евро стоит 93 рубля 19 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Народный артист России Александр Розенбаум открыл новый час на вечернем шансоне. 19.06 в столице. Здравствуйте, с вами уже вечерняя смена. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Да-да-да, уже вечер наступил. 19.07. Как-никак, пора уж отдыхать, готовиться к завтрашнему дню, расслабляться, принимать чашечку сока, например, свежевыжатого, да, ванну готовить, вот это вот все. А в поезде, знаете ли, ни ванн, ни душ, нет, ну сейчас душ появился, но не во всех, конечно, далеко поездах есть душ.
0: Запах лапши быстрого приготовления в поездах раздражает москвичей в 4 раза чаще, чем остальных россиян. Вот такая новость была. И благодаря этой новости мы решили вас сегодня спросить, друзья, с чем у вас ассоциируются поезда, путешествия в целом, что нравится, что не очень, бывают ли интересные встречи или случайности?
1: Я напомню маршрут, по которому нужно отправлять сообщение. Номер единый +7 909 955 103 и 0. Нам можно написать во все доступные мессенджеры. Также хорошо работает Макс, и смс-сообщения тоже ловим от вас. Пишите.
0: Рассказывайте, из какого вы города, может быть, действительно работаете как раз в железнодорожной отрасли.
1: Да, вот нам проводница Любовь написала и спрашивает, почему была насыщенная жизнь? Она у меня сейчас очень насыщенная. Я вам верю, Любовь. Я про вашу бытность работы проводницей. Вот там, да, было.
0: После Питера мчим в Петергоф. Андрей Косинский на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире «Шансона». Вот артисты замечательные и друзья прекрасные, и попутчики чудесные. Много раз я с ними ездил в поезде, да-да-да.
1: Угощали.
0: Угощали всегда хлебосоль, да, это замечательно. И пообщаться можно, и какое сало у них всегда с собой. Вот вообще.
1: Вот чем хороши поезда? Машины, конечно, тоже хорошо, но в поезде ты вот в кружочку сядешь, и все видят друг друга.
0: Да прекрасно, понимаешь, там в купе все артисты собрались как-то разговаривать. Потом Кемеровский пришел, и все. На другой уровень.
1: Стало хуже, стало лучше.
0: На другой уровень беседа переходит. Еще больше куража.
1: Так, нам написал Газарес. Так, что же здесь такое? Полюбопытствуем. Здравствуйте. Я люблю поезда. Сейчас меньше езжу. Редко совсем, а раньше обожал. А тошнит от быстрого приготовления. Не люблю. Воняет плохо. Ну, что поделать, если его почти все едят. И их не тошнит от этого. Спасибо. Ну что, каждому свое, действительно. И Наталья нам написала. Дорогие мои, несколько лет с большим мужем...
0: Может, бывшим.
1: С бывшим, конечно. С бывшим мужем ездили на Украину к его родителям на поезде. Чтобы никто не мешал нашей приятной поездке, я покупала купе «Люкс». И ехали в гордом одиночестве без проблем у соседей. Ну, а потом стали ездить на машине. И, конечно, Натуля за рулем. Кто рулевой? Натуля рулевой. Правильно, так и должно быть иногда. Ну, а у нас на шансоне «Дюна».
2: В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет,

нашей, друг незабвенный мой. Пиво всего однажды взял и развел водой.

0: Арабата.
1: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
3: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
2: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин и средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, 0,5 кило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, 0,5 литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц 0,5 кило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: двора.
1: Григорий Заречный только что в эфире радио «Шансон». Девчонкам, пацанам большущий привет. Отдельный привет тем, кто сейчас за рулем. Я знаю, когда Гриша играет, а в эфире прибавляется громкость, дорога становится ровнее, двигатель работает как часики.
2: А мы про двигатели, которые работают так.
1: Колеса стучат, да.
2: Ну хорошо, колеса.
1: Валентина на связи. Добрый вечер, любимые ведущие. Расскажу вам интересный случай. Моя тетушка в поезде в далекие годы познакомилась с будущими свекровью и свекром. Она им так понравилась, что они взяли ее адрес для своего одного из сыновей и сказали на прощание: «Жди, Леночка, сватов». И ведь сдержали свое слово. Забрали из другого города и привезли в Кисловодск. Так они и прожили всей дружной семьей с родителями. Мужа счастливо. Набережной Челны.
2: Все как по старинке. Родители выбирают...
1: Вот глаз алмаз.
2: Да, да. Вот люди видят, понимаешь? Взрослое поколение, видимо, все-таки более глазастое, да? Так, Татьяна нам пишет. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Безумно раздражает в поездах, когда люди покупают верхнюю полку, потом садятся у себя в ногах на нижней и едут всю ночь. Ну хотя бы так, я думала, что... И потом просят, давайте поменяемся. Такие тоже люди есть. Так, есть оригиналы, которые... которые покупают билет на верхнюю полку, а потом предлагают поменяться. Вот точно. Все истории из плацкарта на дальние расстояния. Татьяна, Санкт-Петербург. Есть такие удивительные люди, на что надеяться непонятно. Особенно сейчас, когда я знаю, что зумеры категорически не уступают места. Угу. Если мы раньше еще могли как-то кого-то пропустить на нижнюю полку, да, сами? Ну ладно, посплю на верхней. То сейчас нет, извините, уже такое не пройдет.
1: По-моему, даже это регламентируется. То есть человек какое-то время может внизу находиться.
2: Да, по расписанию, по графику. Теперь обед и ужин. Все. Есть такое. Есть у нас еще сообщение? Конечно, Туся нам пишет. Ой, успеем ли? Поезда «Романтика» обожаю этот стук колес, дрожание стаканов в подстаканнике. С недавних пор перестала брать билет в купе, но не могу сидеть с чужими людьми в закупоренной коморке. Ехали в 24-м году с дочкой, попался нам дедочек, выйдет и спать. А дочка меня спрашивает: мам, куда он ходит? А потом лежит и пукает. Не знала, что ей ответить. В этом году ехали из Крыма в плацкарте соседи, супер учителя. За разговорами мы не заметили, как дорога закончилась. И еще больше убедилась. Плацкарт — это особое удовольствие, если не придираться к мелочам. Всем привет, путешествуйте, если есть возможность. Поезд — это кайф.

0: Анна Семенович и Алексей Петрухин раскачали это лето. Кстати, качают сейчас бронзовую ступень хит-парада «Шансон года».
1: Уже?
0: Зайдите на наш обновленный сайт, посмотрите в раздел «Хит-парад», нажмите пальчик вверх.
1: Ну, действительно, песня хорошая, правда, такая летняя, хитовая. Мы продолжаем с вами качаться в вагоне нашей темы. И нам дописала еще Туся. Дочь 3 августа приехала из лагеря, ехали плацкартом. Были старшие ребята в вагоне, играли на гитаре, а девочки пели. Это ж разве можно такое в купе? Да нет, конечно. Дочь в восторге. Я вас понимаю, да. И мы раньше тоже ездили с гитарами и все это. Некоторым пассажирам не нравилось, скажем прямо.
0: У меня самый экзотичный был вариант передвижения в поезде. Я ехал из армии, сидя, значит, да, в общем вагоне, сидя, вот прям не шевелясь, часов 8. Это было сложно.
1: Это было долго.
0: Домой хотелось попасть, поэтому все нормально, доехал.
1: Ну, а в поезде, конечно, есть чем заняться в плане того, что можно поиграть в настольные игры, почитать, поразгадывать кроссворды, вот это вот все ум немножко потренировать, если убрать все телефоны, и связь там хорошо хоть не пропадает иногда, и это хорошо, потому что можно заняться полезным делом.
0: На связи Калуга, Виктория. Ой, я просто обожаю поезда и стук колес. Просто поезд услада для ушей. Самая продолжительная поездка была в 2000 году на поезде Владивосток-Москва. Ехали мы на нем аж 6 суток. Так я в первую ночь вообще уснуть не могла. Наслаждалась стуком колес. Всем путешествующим счастливого пути и хорошего отдыха.
1: Говорят, под стук колес хорошо спится. Вот, я тоже очень люблю лечь и слушать.
0: В поезде,
1: слушать.
0: Кстати,
1: но я засыпаю все равно.
0: Беруши роскошно работают. Вот
1: зачем?
0: Этот формат вот этого стука, ну, если...
1: Ты же пропускаешь самое интересное, самую прекрасную музыку.
0: Бывает, что сериалы в соседних купе или плацкартах, поэтому...
1: Забивает стук колес.
0: Беруши, да-да-да.
1: Ясно, хорошо. К теме вернемся чуть позже. И также послушаем Александра Новикова. Ну, а пока реклама.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Сюрприз от 5 канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия в 22.20. Сегодня на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте.

0: прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Вилли Токарев только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И, конечно, замечательно, мы поняли, что люди обожают поезда.
1: Да, и лапшу. Нет, ну не все, конечно, не все, но большинство к этому относится спокойно, как нам написала одна слушательница. Вы, москвичи, пожалуйста, там как-то повоспитаннее, поспокойнее, потому что мы терпим, и вы терпите, мы же вас терпим. Поэтому, я считаю, правда,
0: понятно, что в купе ты едешь, все достаточно тихо, цивилизованно и так далее. Но я ездил и в плацкартных вагонах, ну, может быть, 1-2 человека. Так. Конечно, ведут себя весьма темпераментно, но остальные, там, 50, едут вполне себе хорошо.
1: Поэтому, да, ну почему бы и не потерпеть, не подождать, тем более, что это может превратиться в какую-то увлекательную, интересную историю, опять же, жизненную, которую вы можете потом рассказать своим друзьям, родственникам, да, вместе поулыбаетесь. Ну, почему нет? Что касается... пищи, как-то мало сегодня писали, да, но в основном, опять же, что все говорят, что это курица, это бутерброды с колбаской, кто-то яйца по-прежнему оставляет, и лайфхак нам еще давали в дорогу, что такое было интересное, кроме фастфуда.
0: А что давали?
1: Что же нам сказали, какой-то лайфхак-то нам дали.
0: Напомните нам, друзья, да, уже забыли. Я думаю, еще пирожки на станциях тоже не стоит забывать. Ох, и мороженое.
1: Ох, опасно. Ты что, мороженое может растаять, у тебя все будет в этом мороженом, понимаешь? А пирожки? А что там в пирожочках там было? А с чем пирожочки?
0: Яблоки, может быть, покупать, да. Вот.
1: Ну вот пирожки с яблоками, да, с капустой, да. Вот это, а вот мясные, конечно, тут вопросы могут возникнуть.
0: Но, тем не менее, мы так поняли, что в основном... Все-таки люди хорошо относятся к поездкам. И еще я вот лично наблюдал оживленные беседы, хорошие, мирные, конструктивные.
1: Да, да, общение никуда не уходит. Оно всегда остается в наших сердцах, в вагонах. В РЖД, кстати, большой привет передаем, потому что сейчас очень много едут в отпуска. Из отпусков все-таки август на дворе. Музыкально наш эфир завершит вот именно этот час Стас Михайлов. Прежде послушаем Алену Петровскую.
0: Я в метро и на электричку. Пока.
1: Давай, пока. А я остаюсь.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили делать скидку водителям при своевременной оплате штрафа за эвакуацию автомобиля на штрафстоянку. Об этом пишет парламентская газета. Предполагается, что если штраф и сопутствующие расходы будут погашены в течение 20 дней с момента наложения взыскания, скидка составит половину стоимости эвакуации. Подобная инициатива уже предлагалась депутатами 2 года назад. Тогда идею отклонило правительство. Отмечалось, что порядок эвакуации машин на штрафстоянку регулируется законами субъектов. Кроме того, реализация инициативы приведет к потере части бюджета. Москвичи могут заказать ключевые медицинские справки голосом с помощью навыка ИИ-ассистента Алисы. Навыком называют дополнительную функцию, которая расширяет возможности голосового помощника. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, ИИ-ассистент подскажет, какие документы доступны, поможет оформить нужный и узнать, где получить бумажную копию. Чтобы получить услугу, нужно быть прикрепленным к городской поликлинике и подключить навык Алисы к своему профилю в приложении «Емиас-инфо». Тем временем российские ученые разработали новый метод лечения глиобластомы. Речь об самой агрессивной форме опухоли мозга. Исследователи Саратовского государственного университета предложили применять в терапии заболевания лазер с длиной волны 1267 нанометров. Технология предполагает, что излучение переводит молекулы кислорода в специальную форму из 2 частиц, в результате чего это запускает процесс саморазрушения злокачественных клеток. При этом механизм самоочищения подавляется, что препятствует сохранению опухоли. Исследования на животных показали эффективность такого лечения до 60%. Сейчас разработку продолжают тестировать. В заключение выпуска официальный курс валют на завтра. Доллар стоит 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек, юань 11 рублей 90 7 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

И вот как только вы вернетесь домой, сразу включайте Яндекс.Радио. Теперь и там можно слушать песни любимых артистов на самой душевной волне. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами 24/7. Этот час на «Шансоне» открыл Александр Маршал, а продолжит новинка в исполнении Виктора Королева. Песня под названием «Растопи лед». Очень надеюсь внести тепло и уют, и растопить лед этим вечером я, Ирина Сотникова, вместе с вами.

душевными песнями на легендарном фестивале «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря. Но вот в чем секрет. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может принять участие в розыгрыше билетов, внимание, на самолет до Турции и обратно. Все подробности на radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

хлебнув, роздана, в памяти спрятана теми, кто забыл про победный наш путь.

последние патроны вера, а главное честь офицера. Стелится белый дым, останется молодым. Последние патроны вера, но главное честь офицера.

последний патрон и вера, но главная честь офицера – Родина, Родина –

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 80 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

И Москва, и Тамбов, и все города на связи. В столице тем временем 20:49. Уже в следующем часе я передаю приветы в программе «Только для вас» на шансоне. Принимаю их по нашему единому номеру. +7 909 955 103 0 в мессенджере «Макс» и во всех доступных мессенджерах. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Жду.

Невероятный наш харизматичный Александр Иванов и группа «Ронда» открыли на шансоне час приветов и поздравлений ваших программ. Только для вас по-прежнему в студии я, Ирина Сотникова. Сегодня у нас 5 августа, и сегодня Белгород отмечает свой главный городской праздник – День города. Конечно, мы белгородцев поздравляем, процветания городу желаем. Еще у нас Международный день светофора. Это праздник, который посвящен одному из самых важных изобретений для безопасности дорожного движения. Есть еще такой неофициальный праздник – День разглядывания горизонта. Ну вот, праздник, который призывает отвлечься от суеты и просто посмотреть вдаль на линию, где небо встречается с землей. Очень романтично, правда? Гастрономические изыски также присутствуют у нас в дне сегодняшнем. Всемирный день устриц. Праздник, посвященный морскому деликатесу. Ну, у кого-то на ужин, между прочим, устрицы сегодня, да? Что уж там уж. Именины, значит, у Трофима, Михаила, Анны, Виталия и Андрея. Такие вот поводы вам дала. Для поздравлений пишите +7 909 955 1030 во все доступные мессенджеры. СМС-сообщение также отправляйте, и, пожалуйста, не забывайте указывать, из какого города и в какой летит ваш привет, а главное, от кого и кому. Мы же в начале этого часа послушаем Михаила Круга для настроения.

Группа Любэ на шансоне в программе «Только для вас». Россия у нас действительно большая, и от Волги до Енисея, и вот из Воронежа прилетел нам привет, написал Михаил. Уважаемый шансон, вчера у моего одноклассника, друга и очень хорошего человека Алексея был день рождения. Я, к сожалению, не смог вчера поздравить его через вашу радиостанцию. Леша, извини, но лучше поздно, чем никогда. Вот что правда, то правда. Здравствуйте, очень прошу вас поздравить мою любимую племяшу Марусу с днем рождения. Пожелаем ей здоровья, любви, огромного счастья с ее любимым мужем Никитой и Алиске, моей богине. Огромный привет. А также поздравить мою внученьку Василиску. Ей сегодня исполнилось 5 лет. Здоровья тебе, моя красотулька. Наслаждайся детством и будь умницей. Добрый вечер, шансон. Сегодня день рождения сына Рудакова Лехи. Исполнилось ему 18 лет. Ох, какой прекрасный возраст. Мы хотим пожелать, Леш, будь счастлив. И пусть будет радостно тебе. Твои родные Оля, Владик, Вера, Галя, Алена, Миша, Маруся и Любай, папа Андрей, мама Катя из Щелкова, это сообщение. Так, Санкт-Петербург на связи у нас. Дмитрий пишет. Добрый вечер, любимое радио. Очень хочу поздравить с днем рождения самого замечательного человека. Самая моя любимая, добрая, красивая, и это моя жена Дроздова Ольга. Ох, как вам повезло, однако. Хочу пожелать ей огромного счастья, крепкого здоровья, исполнения желаний и всего самого наилучшего. Я сделаю все, чтобы ты была самая счастливая. Хотелось бы услышать Владимира Ждамирова, а я несу тебе цветы. С удовольствием послушаем прямо сейчас эту композицию в честь дня рождения любимой Ольги Дроздовой.

там есть у нас мозгами бороздки. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших едут.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Социальный строй». Проект «Медиграция» на сайте наш.рф.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Продолжается вечерний выпуск программы «Только для вас» на Шансоне. Я зачитываю ваше сообщение. Дорогой любимый радио Шансон, шлем ежегодный пламенный привет от подружек из деревни Кузяева. В этом году мы отмечаем 38 лет нашей дружбе. Слушаем вас с любовью, большим уважением. У нас сегодня августовский девичник. Ох, я вас поздравляю. Не изменяя своим традициям, очень просим вас передать для нас нашу любимую песню «Девочка лето». Написали нам Оля, Лена и Оксана. Обязательно песню послушаем чуть позже, пока именинники у нас здесь. Добрый вечер из Луганска. Поздравляю Андрея Панарина с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, исполнения желаний, хорошего отдыха. Ваша Аннет из Ростова-на-Дону. Так, любимое радио. Сегодня ваш постоянный слушатель и мой муж Клюшкин Владимир из города Киржач Владимирской области отмечает свой юбилейный 55-й день рождения. Наша большая семья поздравляет от всей души. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, всех земных благ. Жена Елена, дочь Александра, сын Егор, сноха Полина, бабушка Нина, бабушка Таня и, конечно же, студент. Так, из дачи Каменско-Уральского улетает поздравление в родительский дом Талицкого района. Дорогой маме Люди, родная, мы хотим тебе пожелать долголетия, крепкого здоровья. Мы тебя очень любим, ценим и всегда будем рядом. С днем рождения, мама, от сына Сергея и дочери Нади, это сообщение. А песню хотелось бы послушать Ирины Аллегровой. С днем рождения, будет исполнено, дорогие наши именинники, юбиляры. Все, как говорится, для вас. Будьте счастливы и здоровы!

Продолжается программа только для вас. Посмотрим, что еще у нас из сообщений здесь есть. Добрый вечер, радио Шансон. Хочу передать привет своей супруге Вере. Сидим, отдыхаем, жарим шашлык после трудового дня. А она грустит. Поставьте, пожалуйста, веселую песню для нее. Сергей из Тамбова нам написал. Ну, мы стараемся вот всю передачу буквально. Такие вот веселые заводные песни, чтобы была возможность и потанцевать еще. Здравствуйте, радио Шансон. Сегодня отмечает свой день рождения Степанов Сергей Александрович из Самары. Хочу поздравить его с этим событием, пожелать всегда оставаться таким, какой он есть. Добрым, надежным человеком, который всегда тебя поймет и поддержит, не предаст в трудную минуту. Пусть в его жизни будет как можно больше счастливых моментов, а рядом будут только верные друзья и любящая семья. Долгих ему лет жизни, написала Лана из Самары. Здравствуйте, дорогой Шансон. Привет из Пскова. Сидим с мужем на даче, пришли из бани, вечерок теплый, сидим, слушаем шансон, наслаждаемся. Передайте нам привет, Аня и Саша. Остается только позавидовать, ей-богу. Знаете, вечерок теплый, банька, вот это вот все, как хочется тоже туда же, к вам в баньку. Так, уважаемая редакция, прошу передать привет моему сослуживцу Беляеву Анатолию Ивановичу в город Липецк. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой, написал нам Владимир из Курска. Для всех тех, кто сейчас за столом, а может быть и не только за столом, где-то вот в пределах бани, например, застольная Таисия Повалий. За счастье.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

что ж, очертили мы круг ваших сообщений. По-моему, вот все я уже успела везде, отовсюду посмотрела. Все мессенджеры, смс-сообщения, все собрала. Осталось у нас немного, и хорошо, что все успели. Так, значит, добрый вечер, любимое радио «Шансон». Пишет нам Леночка Карабанова из Рязани. Сегодня на дачу приехали всей семьей, пожарили шашлыки, искупались в бассейне. Сейчас топим баню, а после бани будем пить чай из самовара. Какие у вас планы? Молодцы, что вот все удалось сегодня, все успели. Передаю привет всем друзьям, любителям шансона: Наталье из Долгорукова, Александру Наумову, Александру Костенкову, Марии Сильновой из Питера, всем друзьям из Рязани. Желаю хорошего вечера, отличного настроения. Привет также вам от меня. Спасибо, вам тоже большой привет от меня. Значит, песню «Мята трава» в исполнении Ярослава Сумишевского мы с вами послушаем уже в следующем часе. Она обязательно случится. Пока еще есть сообщение. Добрый вечер, дорогой радио «Шансон». Сегодня день рождения моей бабушки Тамары. Желаю ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы ее очень любим. Это сообщение от семьи Тардыковых и Щенковых. Прошу поздравить моего супруга Садкова Андрея Николаевича с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 59 лет. Поздравляем. Дорогой, будь здоров, счастлив, долгих лет. Прошу поставить для Андрея Николаевича хорошую песню, написала супруга Мариночка. Песня так называется «Хорошая, все будет хорошо». Афина нам с вами ее споет. На этом программа «Ваш привет в поздравлении только для вас». Вечерний выпуск завершен.

держусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни.

корабли ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы. Старые кафе, верные друзья. И ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни.

ребята, ничего нельзя вернуться. Но если вдруг стал труден путь,

за столиком удачи. Старые кафе, верные друзья, и ничего вернуть нельзя.

выручат они. Придут и выручат они. Придут

0: Реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинстротайк» на декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Чем поздравить тебя? Ничего-то там в честь. Тем, что встретилась мне, ты такая, как есть. С чем поздравить тебя? С тем, что праздник для нас.

чем поздравить тебя. Пусть опять и опять нам друг друга всегда будет с чем поздравлять, с чем поздравить тебя.

0: так же, просыпаясь поутру.
1: Бархатный шансон. История. 2017 год. Турция. Бодрум.

0: тысячи звезд одну, самую яркую.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

А вот мы с вами дождались Ивана Кучина. Жанровый шансон в начале очередного часа в столице 22.04. Всем желаю приятного вечера и наступающей ночи уже я, Ирина Сотникова. Музыкальный эфир продолжит дуэтные работы. Алексей Брянцев и Елена Касьянова чуть позже. Ну а прямо сейчас история о большой любви в исполнении Любови Успенской и Николая Баскова. Музыки много, шансон один.

0: нашей любви.
1: Да, мечтаю проснуться с тобой.
0: Все сложнее ее оживить.
1: Снова в омут нырнуть с головой.
0: Воле неба просил. Я чего-то так трепетно ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси нас красивой парой назвал.
0: А время уходит,

0: тобой, без будущего пора, заново любовь нашу не прочесть. Я давно устал,
1: я давно устала.
0: Если где-то ты, почему я здесь? Просто мы с тобой.

0: чувства, любить не любя.
1: Ты привычка моя навсегда,
0: а время уходит.

0: пора, заново любовь нашу не прочесть. Я давно устал,
1: я давно устала.
0: Если где-то ты, почему я здесь? Просто мы с тобой из будущего пара. Часто говорят близкие друзья, сколько я мечтал,
1: а сколько я мечтала.
0: Но жива любовь, значит, все не зря.
2: Так называется песня, которая звучит на волнах самого душевного радио, радио «Шансон». Вот так же парами, семьями, большими компаниями приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Она состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. Ну а поднимутся на сцену «Разгуляя» легенды, звезды радио «Шансон». Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», «Чепик и Холла» также будут. Татьяна Куртукова, Владимир Ждамиров, «Шаман» и многие-многие другие артисты. Ну и также ожидаем, конечно, вот одного из участников следующего дуэта Григорий Лепс будет. А прямо сейчас Акмаль и Григорий Лепс. Шутка.

0: Тверской автомобиль.
1: Тверской автомобиль. Тверской автомобиль.
0: В окнах мир неоновых огней льет свет. Чашка кофе на столе остыла.
1: На столе остыла.
0: И полпачки сигарет.

0: Вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду стружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду стружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась. Но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: С вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 80 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

любить обещал. Ну, много чего, конечно, обещают мужчины, да и женщины, что уж там душой кривить, бывает разный. Вот что я лично могу вам, дорогие мои, пообещать, что вернусь уже завтра. В четверг традиционно выйдут в эфир наши городские встречи, вечернее шоу. Вот это вроде как уже тоже точно по графику. Ну а пока я откланиваюсь, желаю вам приятных сновидений и хорошего дня завтрашнего. Меня зовут Ирина Сотникова. Пока.

Я тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет, дожидается. Все тебе цветы, птицы, река улыбаются.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Ты нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня умеешь только ты. Прости меня, прости. Па-да-ба-да-ба-па. Прости меня, прости.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего, прости меня. За приговоры в большем от руки.

знаю за слово твое теплое, сынок, за ласку материнскую твою.

один. Недолго ждать, отпустят по весне. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-ба. Прости меня, прости.

один. Недолго ждать отпустят по весне. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-бам. Прости меня, прости. Мамуля, мама, мам. Мамуля, мама, мам. Мамуля, мама, мам. Мамуля, мама, мам. Мамуля, мама, мам.

подарит мне сон и накроет крылом журавлиным под вечерней молитвой.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрыша.

встанешь, все время кто-то вверху другой. А ты в 40 все капитанишь и спать с дежурства бежишь домой. А может,

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

облаках птиц переполох. Я глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря.

пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? За зимой весна, а за летом дождь. Может, далеко ты с надеждой ждешь. Снова пожелтел

станет потеплей от весны вокруг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полутьме свечкою горит, а забыть любовь сердцу не велит. Снова оторву лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова оторву лист

окна теряют все смыслы. Ведь ночью все аттракционы, как цены на аукционе. А трюфель весной дорожает, а этот старик раздражает.

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.
2: Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похорон отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за. И разорвала на глазах, охранила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машиной.

Зачем же пьет уж столько лет? Без руки ветеран сосед, и нафталином пахнут звезды и медали. Стоит у Волги обелиск, на батьку похоронный лист, и улыбается на фото главком Сталина.

все наоборот. Без причины смех, горе не беда.

0: при мне объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин.

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: Над Москвой догорает закат.

чужая история, мне твоя и моя милей, где под звуки ночного прибоя

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

отличный, в звании младший сержант. Он к мне в волшебной форме подходит. Я привстал, он руку мне подает. Тихо так обнял и с улыбкой заводит. Вьен тот самый голубой.

0: полетим тебя сейчас превращать.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

укутались в плащи, а где-то песни под гармошку, остынет зона от жары.

0: Все прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. УГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: «Юная Нонечка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Что задумался-то, братушка?